богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Ты тысячем пешчотом,